0: Attention, please.
1: Feel the music. Pop extremo.
2: Feel the music.
1: Go!
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,